0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Подведены итоги участия Всероссийского общества слепых во всероссийском марафоне «Сила России». РЖД оснастит все пассажирские поезда табличками со шрифтом Брайля. В КСРК ВОС открыт набор в класс русского вокала для людей с инвалидностью по зрению. В Ивановской области прошел областной квест «Осенний марафон». Представители Буденновской местной организации ВОС встретились со специалистами профильных ведомств. В Приморье члены Арсеньевского общества слепых посетили Кравцовские водопады. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! Подведены итоги участия Всероссийского общества слепых во всероссийском спортивном марафоне «Сила России», который проходил с апреля по август. Организаторами выступили партия «Единая Россия» и партнерские организации. В 2026 году марафон значительно расширил масштаб. Прошли неделя национальных видов спорта и неделя инклюзивного спорта. Силами 54 региональных организаций ВОС проведено 528 мероприятий, объединивших более 7 тысяч участников с нарушением зрения из 282 местных организаций. Программа включала плавание, пауэрлифтинг, настольный теннис, шашки, шахматы, боча, скандинавскую ходьбу, дартс, велоспорт и сдачу нормативов ГТО. Наиболее активными признаны Краснодарская, Удмуртская и Марийская региональные организации, занявшие первые места. Вторые места у Ставропольской, Забайкальской и Тюменской организаций. Согласно распоряжению президента ВОС Владимира Сипкина, лидерам будут выделены средства на приобретение инвентаря и проведение спортивно-массовых мероприятий. РЖД оснащает все новые и отремонтированные вагоны поездов дальнего следования табличками со шрифтом Брайля. Они размещаются в местах, где пассажиру с нарушением зрения необходимо получить информацию. У тревожной кнопки вызова проводника, панели управления климатом, розеток, двери купе и санузла, аварийных выходов. В перспективе все вагоны дальнего следования будут оснащены тактильной навигацией. Культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОС открывает набор людей с инвалидностью по зрению в класс русского.

0: вокала. Занятие ведет Надежда Москалева, главный хормейстер Государственного академического Северного русского народного хора, лауреат международных конкурсов. Формат – индивидуальные занятия. Программа составляется персонально. Можно освоить основы вокальной техники, подобрать репертуар и развить музыкальный слух. Занятия проходят в Москве, количество мест ограничено. 17 сентября в Ивановской областной организации ВОС прошел областной квест «Осенний марафон». Команды проходили площадки с испытаниями. Карвинг, веселая рыбалка, метание дротиков, музыкальная шкатулка, чуткие руки и сбор урожая из букв. Заключительным заданием было собрать слова известной фразы из тангова Дима Козина. Правильно справилась только команда Вичугской местной организации ВОС. В итоге победителями стали Ивановская и Вичугская организация. Второе место у Шуи, третье у Фурмановской местной организации ВОС. 18 сентября в Буденновске состоялась встреча членов местной организации ВОС со специалистами профильных ведомств. Участвовали представители клиентской службы социального фонда, управления труда и социальной защиты и отделения дневного пребывания пенсионеров. Обсуждались меры социальной поддержки, порядок назначения и индексации выплат, условия получения субсидий на ЖКУ, транспортные и налоговые льготы. Специалисты дали развернутые ответы на все вопросы. 17 сентября для Арсеньевского общества слепых Приморского края прошла экскурсия на Кравцовские водопады. Участники посетили 5 фонтанов, к каждому из которых ведет удобная лестница. Затем путешественники отправились в музей «Земля леопардов», где посмотрели фильм о спасении пограничниками раненого леопарда и прогулялись по парку. 16 сентября в конференц-зале предприятия ВОС «Рубикон» в Архангельской области состоялась творческая встреча с концертом студии искусств «Галактика». Для работников предприятия и членов Котласской местной организации ВОС прозвучали песни современных авторов и классические романсы. Встреча прошла в теплой и душевной атмосфере. 2 сотрудника Челябинского реабилитационного центра ВОС работали в составе избирательной комиссии на выборах в Государственную Думу. Избирательный участок был адаптирован для людей с нарушением зрения. Предлагались трафареты с укрупненным шрифтом и партийные списки шрифтом Брайля. 20 сентября артисты центра подготовили для избирателей концертную программу. Участники досугового центра для слепоглухих «Говорящие руки» открыли новый творческий сезон в Пермском КСРЦ ВОС. Слепоглухие приняли участие в настольных играх, шахматных партиях и общении. Центр – это пространство, где люди с одновременным нарушением зрения и слуха могут проводить время вместе, пробовать новое и находить друзей. 16 сентября члены Унической местной организации ВОС приняли участие в ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Центре занятости Унического района. Представители местных предприятий рассказали о вакансиях, условиях труда и социальных гарантиях. Специалисты Центра занятости провели индивидуальные консультации. Соискатели получили информацию о востребованных профессиях и дальнейшем сопровождении. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск новостей подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.

0: Информируем о важнейших событиях нашего общества. Обсуждаем актуальные темы со специалистами в прямом эфире. Отвечаем на вопросы.
1: В эфире «Радио ВОС». Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться.
0: Свободное плавание.
2: Августа 2022 года на 86-м году ушла из жизни Светлана Викторовна Куклина, учитель математики высшей категории Верхнепушминской школы-интерната имени Мартиросяна. С 1957 года Светлана Викторовна начала работу в школе и более 50 лет посвятила преподаванию математики. Выпускникам она запомнилась нестандартными подходами к обучению, уникальными наглядными пособиями, особой проверкой домашнего задания, незабываемыми экскурсиями по городу, вкусными праздничными ужинами в уютной домашней обстановке с уральскими дачными разносолами. Незрячие ученики у нее могли воспринимать информацию устно, и к каждому учитель находил индивидуальный подход. Вниманию радиослушателей предлагаем запись первого выпуска авторской программы «Циндымы Бойко. Мой мудрый наставник», прозвучавшей 5 лет назад, в которой о себе и о своей работе рассказала Светлана Викторовна. В память прекрасного педагога и мудрого наставника.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня с вами ведущая Циндыма Бойко и звукорежиссер Иван Черенев. А в гостях у нас по телефону Светлана Викторовна Куклина, учитель первой категории по математике Верхнепышминской школы-интерната имени Станислава Александровича Мартиросяна. Здравствуйте, Светлана Викторовна!
4: Здравствуйте!
3: Светлана Викторовна, вы всю жизнь свою практически проработали с детьми, с незрячими, слабовидящими в школе в этой. Можете рассказать о том, как вы пришли в школу, почему решили прийти именно в эту школу, и с чего вообще начиналась ваша педагогическая карьера?
4: Я закончила Ленинградский педагогический институт имени Герцена, теперь он госуниверситет имени Герцена, в 1958 году. И получила направление именно в эту школу.
3: В университет тогда, в институт вы поехали тоже из Свердловска или...
4: Нет, Кирова. Дело в том, что у меня в Ленинграде жила родня, и на первое время я у них останавливалась. И кроме того, там уже училась моя старшая сестра в этом же институте, на литфаке. А так как время было тяжелое, сами понимаете, послевоенные годы какие были, и родня меня любезно пригласила.
3: Это было как, вот математик в чистом виде или все-таки дефектологический факультет? Это что было?
4: Ну, я поступала на химический факультет, подавала заявление. А в медкомиссии меня уговорили, поступайте на дефектологический факультет. И один из приоритетов, там на 50% повышена стипендия. А вы получите образование, с которым можете работать и в массовой школе, и в спецшколах. И был выбор или ТИФЛО, или сурдонаправление. Сурдонаправление – это максимум 9-летка преподавать в классе, а ТИФЛО-направление – это полноценное математическое образование и плюс еще медицины немножко и тифлопсихологии. Конечно, 50% перевесили, и я туда поступила. Ну и не жалею.
3: Кто вот из тех, кто вас обучал, тифлопедагоги какие? Вот можете рассказать об этих людях?
4: Был Борис Игнатьевич Коваленко, незрячий. Его дочь Нина Борисовна. Были там аспиранты, тоже с которыми приходилось контактировать. И были преподаватели с математического факультета. Все педагоги математического факультета вели математику, методику математики. И очень боялись с студенты Чупиной Марии Ивановны. Она методику математики вела. Такая-такая въедливая, такая злюка. А когда я пришла сдавать, на все вопросы ответила, и она мне начала задавать дополнительные вопросы. Я поняла, что она хочет выяснить, зазубрила я или понимаю. И когда я на все вопросы ответила, вышла, ну, пятерка стояла, конечно, то девчонки удивились, как это так, что она всех заваливает.
3: Да, я не сказала радиослушателям, что и сама училась у Светланы Викторовны, и могу подтвердить, что вот именно этот подход вы, видимо, уже тогда переняли, что оценивали не конкретно то, что ты в данный момент сделал, а именно умение понимать математику. Светлана Викторовна, а вам не страшно было пойти вдруг в школу работать со слепыми детьми?
4: Да нет, не страшно совершенно. Мы были на практике в ленинградской школе, так что уже были знакомы. И я потом в своих тетрадках нашла, что Хватов Станислав Ильич, он у нас работал в школе в Ишменской. Оказывается, я у него практику вела. И мы вспомнили с ним всех ребятишек того класса.
3: Это вот сейчас уже ваш коллега бывший, да, вот в школе просто в Верхней Пышме работал, преподавал русский литературу. Да. Это вот те ваши, получается, ученики, которые были на практике, да?
4: Да, у меня отличная подружка была Галина Александровна. Она работала в пермской школе Пастухова. Сначала была Коновалова, потом Пастухова. Одно время была директором этой школы. Когда началась катавасия с учебниками, то она мне присылала новые учебники, по которым издавались брайлевские учебники по математике. Потому что пошло разделение: один автор, другой автор. Приходит учебник по брайлю, а по зрячему его нет. И вот мне из Ленинграда, из Перми присылали.
3: Светлана Викторовна, а можно рассказать теперь о том, как вы приехали в Верхнюю Пышму, как вас школа встретила? То есть это даже не Верхняя?
4: Нет, в Малом Истоке была школа.
3: А, вы уж еще туда, да?
4: Два особняка помещичьих были в расстоянии 100-150 метров друг от друга. В одном был спальный корпус, в другом помещении было учебное здание. Классы малюсенькие были, естественно, но ничего. Всех принимали, ютились. Приняли меня хорошо. Там была потрясающая директор Раиса Никифоровна Кучина, которая очень заботилась о детях. То, что в Верхней Пышме построена школа, была новая, это ее заслуга. Она зимой, обмороженная, приезжала в школу из Верхней Пышмы. Она там была в той управлении и, как говорят теперь, курировала строительство школы. Попутно они со стройуправлением подпольно построили дом для учителей. И поэтому в 1961 году приехало огромное количество выпускников герценовцев. И приехали в школу и литваки, и мяконькие Чита, и Мартиросяны Чита, и Белла Львовна Косовская. И потом каждый год прибывали. Что основу и костяк создала Раиса Никифоровна. Но вскоре она ушла из директоров по возрасту, и вместо нее пришел Смирнов Виктор Павлович. Но он тоже поработал немножко, ушел в партийные круги. И потом настала очередь Мартиросяна. Это был преподаватель русского языка и литературы, и воспитателем еще работал. А мы, когда набирали классы математиков, литераторов, массажистов, ну, математики по желанию шли, литераторы тоже, а в класс массажистов набирали только с четверками и пятерками. И как интересно было с ними заниматься. И вот эти две девочки с четверками и пятерками, математика в двойках. Ну, вот он тогда со мной хорошо поговорил, обсудили все их поведение, их отношение к учебе у воспитателей, проконсультировались, все нормально. Ну и решили, закрыв глаза, тройки выставить. И теперь эти девочки уже за 50-м они работают массажистами прекрасно. Был еще мальчик один, который пришел из 78-го интерната. Я смотрю, на уроке лежит на парте. Не пишет, а лежит. Ну, я пару раз сказала, не подействовала. И потом думаю, ладно, на следующем уроке ты мне ответишь. А материал был сверхсложный. Ну, как обычно, скажешь тему, что должны получить в итоге. И тут я не успела закончить, прозвенел звонок. Ну, ладно, ребята, так а вы же хотели доказать вот эту формулу. То есть он лежал, и он все слушал. Он воспринимал на слух. Приходилось учитывать особенности каждого ребенка. Были такие дети, которым я говорила, для тебя существует только три оценки. Двойка, четверка и пятерка. Тройку я тебе никогда не поставлю. Ну и что? Стали оттягиваться. Потому что голова есть на плечах, а лень выше.
5: В этом плане точно про себя могу сказать. Знаете, у меня как-то скопился ряд троек по алгебре. Ну, по разным причинам. Там где-то лень, где-то прогуляла, где-то еще что-то. Контрольная работа. Вот выпускной. Готовьтесь, вы нас всех призываете. Я говорю, мне нет смысла готовиться. На тройку я и без подготовки напишу. И потом, знаете, у меня встает еще парочка четверок за ближайшее время. И в итоге получается, что все равно контрольная работа должна быть решающей. И тогда я начинаю, да, подключаю уже, конечно, мозги, начинаю заниматься, и на четверку все-таки сдаю. И в итоге у меня аттестат без троек.
4: Вот видишь, как хорошо. Две девчонки были у меня, ну это в последние годы, такие хитрые. Как они списывали, я никак не могла понять. Я написала решение контрольной работы и оставила на столе. И вышла. Ну, естественно, они подбежали, посмотрели, списали. А я решение это неправильное оставила. Какой-то ошибкой. Прихожу, собрала тетрадки, звонок прозвенел. Проверяю. Точно, они списали. Все доказано было.
5: И еще у вас очень такой хороший способ был проверять, как кто выполняет. То есть вот элементарно проверять тетради каждый раз с домашним заданием. Так я понимаю, что для вас это было бессмысленным занятием, потому что прекрасно понимаете, что мы могли списать друг у друга. И вот я уже для радиослушателей рассказываю, что у нас Светлана Викторовна делала так. Приходим, например, на урок и просто закрываем все свои тетради, учебники, нам просто выдаются по чистому листочку, и предлагается одно упражнение из домашнего задания. Да. И вот тут вот точно понятно, кто списывает, а кто сам решает.
4: Конечно.
5: Я была среди тех, кто сама решал, так что...
4: Не попалась.
5: Нет, не попалась. Вот для незрячих детей, как вы передавали... Предположим, вот ту же самую стереометрию, планиметрию, то есть фигуры, формы, что использовали, что-то было уже вот среди методических пособий готовых, а что-то, наверное, приходилось и самим придумывать.
4: Где-то в 70-е годы с Валентиной Александровной Мельман мы сели на каникулах, собрали все журналы всех классов и смотрели, кто из родителей какую профессию имеет. И выбирали слесарей, токарей, фрезеровщиков. Разработали чертежи всех моделей математических, которые встречаются при решении задач. Где-то в ЖКО своем я нашла сетку металлическую. Ну вот ограждают обычно так. Это у меня были впоследствии плоскости. А чертежи отправили родителям, вот слесарям, токарям, фрезеровщикам. В конце августа, сентябре сидит женщина, которая, ну, при входе дежурная. Она говорит, что Светлана Викторовна популярная такая, что не родитель, то меня ищет. А это они привезли модельки. Там были и пирамиды, треугольные, четырехугольные, и наклонные, и прямые, параллелепипеды, кубы.
5: Это деревянные,
4: параллелепипед,
5: да?
4: Параллелепипед прямой и наклонный, нет, металлический.
5: Металлический?
4: Все модели были каркасными.
5: Угу.
4: И так как мы заказывали по 12 штук, каждой модели было. Девочка была, Оля Пелеванюк из Молдавии. Она абсолютно незрячая была. Когда я ей подала листок и говорю, сделай кулечек, она свернула. Я говорю, давай вот тут обрежем, поставь на парту. Что это будет? Это будет конус. И она была очень удивлена, что, оказывается, это форма. Можно ее легко в жизни получить. То есть на этих модельках они прекрасно работали. Все видели, и высоту, и боковое ребро. А родители же сделали стерженьки из алюминия.
5: Вот это,
4: ну, 5, 10, 20 сантиметров, чтобы недостающие элементы строить. Нам ведь необходимо в то время было строить сечение, разрезать куб, параллелепипед, пирамиду. И долго не могли понять, что и как. Но где может увидеть незрячий человек пересечение секущей и линии фигуры, и прямой фигуры? А когда они подставят стерженьки, ну, это мне приносили с Сугресса липучку.
5: Угу,
4: это в строительстве где-то она применялась. Говорит, ой, да у нас на стойке в бочке, целая бочка. И приносили мне ее. Вот. И строили сечение.
5: А вот эти координатные плоскости, вот эти вещи, как, из чего вы...
4: Вот это координатные плоскости, это было из сетки металлической.
5: А вот из той сетки, да, как раз она и клетки получалась, и,
4: да,
5: в принципе...
4: Я обшивала их какой-то трубкой,
5: угу.
4: А надо еще сказать, что Виталий Александрович, вот он Куклин, был преподаватель труда, он мне помогал. Всякие трубочки, я их разрезала пополам и обшивала эту сетку, чтобы она не кололась. Потом он меня свозил на какую-то свалку на каком-то заводе, где мы с ним отобрали, ну, обрезки материалов,
5: угу.
4: из которых можно было сделать для планиметрии фигурки, все необходимые. Ромбы, параллелограммы, прямоугольники или шаблоны. Для построения этих фигур. В планиметрии надо было в 7, 8, 10 классах. А в старших классах был набор стереометрических фигур.
5: А по Брайлю насколько сложно было передавать все математические задачи, упражнения?
4: Те ребята, которых я учила с 5 класса, они привыкали работать на слух. Ну и в то время были тоже незрячие учителя в начальной школе. И там уже эта методика шла, что работать на слух, быть очень внимательным на уроке и каждое слово слушать. На доске пишу для тех, кто может увидеть, а сама ясно и четко повторяю.
5: То есть вполне можно на слух, да, воспринимать математику?
4: Конечно.
5: И...
4: Потому что они на слух тут же записывают. По Брайлю. Естественно, что медленнее был темп урока, но у нас на 1 час математики было больше, чем по программе для массовых школ. Поэтому и в школе массовая 11 классов, а у нас 12. Эта программа математики растягивалась с 5 по 9 класс.
5: Угу.
4: Ну, теперь по 10 класс.
5: Ну да.
4: Потому что тут закладывается основа основ. Азбука uh-huh. математики и старательное выполнение домашнего задания. У нас были воспитатели-универсалы, которые и в физике разбирались, и в химии, и в математике. Потрясающая воспитательница Клара Федоровна Авакумова. Она биолог по профессии, потом в биологию вести. Был там один мальчик, Юра Климов. Он из... Снежинск теперь, по-моему, Челябинск, 40 раньше был.
5: Да-да-да.
4: У него было ДЦП, и он не умел писать по Брайлю. Он букву все знал, читал хорошо, но писать он не мог из-за своего заболевания. А я была в Москве и видела там машинки брайлевские, печатающие. Там 7 клавиш. Ну что, приехала, вызвала маму его, когда она приехала за ним, поговорила с ней и посоветовала ей купить эту машинку. Они, конечно, купили. Ну и что? Юра Климов пошел дальше блестяще и по математике, и по русскому языку, потому что все грамотно писал. А он напишет в первой строчке, потом перескочит на третью строчку. А машинка-то она дает порядок, так что парень закончил школу хорошо.
5: Да, как раз на такой машинке вы меня учили писать. Я впервые тоже такую машинку увидела, да и вообще брайль-систему в этой школе. Была слабовидящей, теряющей зрение, и, наверное, даже вы больше понимали, что меня впереди ожидает, чем я сама. И очень сожалею, что тогда вас не послушалось. Вы мне предложили остаться на второй год в 10 классе и изучить хорошо брайль. Ну, к сожалению, я была в тот момент не готова, и больше некому было поддержать, вот как-то еще.
4: Да, я не смогла убедить.
5: Вот вы не смогли, да, но зато хотя бы вы начали мне показывать, казалось бы, вы математик, я вижу, я что-то пишу, хотя уже зрение падало, и вот алгебра почему у меня плохо шла? Потому что мне очень трудно было читать учебник, он мелким шрифтом. Ну,
4: да.
5: Геометрию я просто больше понимала ее, и поэтому у меня там между 4-5, скажем, шло, а алгебра между 4-3. Вот больше степени из-за зрения. И до сих пор я об этом сожалею. Брайль, конечно, знаю, но не настолько, как это могло бы быть, если бы это я изучала в школе. Вам все равно спасибо огромное за те уроки, и вот за то я, конечно, даже и благодарю вас еще и еще раз.
4: Пожалуйста. Очень рада, что все-таки научилась брайлю.
5: Но это вынуждено уже, когда совсем перестала видеть.
4: Один мальчик из Новосибирска приехал. Тоже он с очень-очень плохим зрением. Я его заставила уже учиться брайлю. Ну, тогда в школе появились машинки. Заказ был сделан, и поступили они к нам. Штук 10-12. Поэтому уже можно было и ребятам отдавать их.
5: Саша Коптев, по-моему, нет?
4: Да.
5: Да. Вот из моей параллели он тоже очень, по-моему, хороший математик был. И при этом я очень хорошо помню, что в решении экзаменационной работы, вот в решении последнюю решающую точку помог поставить Саша, подсказал уже, когда мы сдавали работы. Вот такое было.
4: Ну, было дело. Я, например, считала, что если подсказать умному человеку, он поймет и дальше пойдет своим путем. А если подсказать человеку, который не понимает, мне ребята рассказывали еще, ну, в первые годы здесь, в Верхней Пышме, была одна девочка, она сдавала экзамен и не могла сдать никак. Ребята ей послали шпаргалку. И потом они мне показали эту шпаргалку. Парабола. Так она ее нарисовала как лежачую параболу. Они же у нас ветви или вверх, или вниз.
5: Да-да-да.
4: А у нее вбок шли. То есть она не понимала даже этого слова. И я всегда говорила, подсказать в нужное время – это очень важно.
5: Ну вот настолько мудрый подход был каждому из нас и понимание способностей каждого. Вот громко говорят, индивидуальная, то есть личностно ориентированная педагогика и все что угодно. Вот я думаю, что она у вас без всяких на то демонстраций, она вот тогда у вас уже реализовывалась. Поэтому, я думаю, очень много чему есть поучиться. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то методические наработки, пособия или вот рекомендации какие-то вот ваши личные?
4: Что было, то пошло. Меня заставила тифлолаборатория свое время, ну, где-то в конце 60-х годов, написать, как теперь говорят, тесты по математике для тифлорепетиторов. это.
5: Угу.
4: Был такой приборчик. Ну, я написала. И сдали. А, да, для защиты преподавателя физики, которая работала в этой тифлолаборатории и кандидатскую диссертацию защищала. Ну, я подключилась к ней. И вот эта книжка с тестами. А они до сих пор злободневные, своевременные.
5: Угу.
4: Для пятых-шестых классов. Арифметика тогда была. Потому что навыки вычислительные необходимо отрабатывать.
5: Ну, помимо того, что вы преподавали математику, видели в каждом ребенке, ну, скажем, даже ту же особенность, нужен ему Брайль или нет, и как, кроме этого, вы нас еще и просвещали совершенно вот в культурном плане, да, вот я помню очень-очень интересную с вами экскурсию по Свердловску. Ездили в парк, где необыкновенно красивые деревянные скульптуры. Светлана Викторовна, может быть, что-то еще хотелось бы рассказать из своего опыта? И вот какие методы применяли в работе? И кого-то, может быть, вспомнить из учеников?
4: Ну, помню многих учеников. Звонок прозвенел, захожу в класс. Все стоят. Ну, раньше было такое положение, что стоя приветствует учителя.
5: Угу.
4: Здравствуйте, садитесь. А Костя Рохлов прыгает.
5: Угу.
4: Ладно, Костя, напрыгаешься, тогда сядешь. Прыгай. Все, минуту прыгал, смотрит, все занимаются. Ну, ему пришлось сесть.
5: Угу.
4: Без всяких оговорок он все понял. Был еще один фрукт. Такой зловредный парень, не буду называть фамилию, начинает звуки издавать какие-то.
5: Угу.
4: Перестань, не действует. Ребята оборачиваются к нему, перестань, не понимает. Так, ну ладно, ребята, представим себе, что это аккомпанемент улицы. Идут с улицы, и нам никак их не заглушить. Все. Рот разинул и замолчал. И начал заниматься. Парень не дурак был.
5: А можете что-то пожелать будущим учителям и тем, кто сейчас работает? Вот что именно вы бы им хотели пожелать, чтобы все-таки дети математику знали?
4: У нас работала сестра Мария Андреевна Золотцева. Когда она пришла наниматься на работу.
5: Uh-huh.
4: К Раисе Никифоровне был визит у нее первый.
5: Uh-huh.
4: И та сказала, любите ли вы детей наших, как своих?
5: Uh-huh.
4: Если да, то я вас возьму на работу. И был у нее испытательный срок. И она очень долгие годы работала в школе.
5: Uh-huh.
4: А другая воспитательница пришла из детского сада, поработала месяц, и ушла. Я не могу с этими детьми работать. Еще одна воспитательница ушла, сказав, меня в Пышме все знают, а я с кем пойду на улицу стоять?
5: Угу.
4: С этими инвалидами? Нет. Ушла с работы.
5: Угу.
4: Ну, с катертью дорожка.
5: То есть самое главное все-таки любить этих детей, принимать.
4: Любить детей, воспринимать. И любить как своих.
5: А главное все-таки, знаете, что вас, вот я могу сейчас особенно оценить, вот, уметь одновременно любить и требовать. Все-таки воспитывать в нас и ответственность, и желание работать.
4: Да, нам это в институте внушали чуть ли не с первого дня, что вы работаете с таким контингентом. Наша цель была выпускать ребят, готовых к жизни и адаптированных к условиям жизни. Ребята, которые были с головой,
5: угу,
4: они всегда шли в институты, настраивали их на это.
5: Светлана Викторовна, огромное вам спасибо за беседу, за то, что согласились принять участие в нашей программе. Я очень надеюсь, что для учителей, современных учителей, будут полезны ваши советы, ваш опыт. Огромная вам благодарность и от всех наших выпускников, ваших, которые слушают нас и услышат еще.
4: Я в интернете со многими связана и получала в адрес школы только одни благодарности. У нас ведь очень много ребят и на Украине, и на Дальнем Востоке, и в Казахстане.
6: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами в студии Виктор Тартанов и сегодняшний наш гость Тумасов Петр Акопович. Здравствуйте, Петр Акопович.
7: Здравствуйте, здравствуйте.
6: Петр Акопович с нами на связи, виртуально присутствует в студии из Ростова-на-Дону. Этот город мне очень дорог, я много там провел времени и работал и так далее. Но, к сожалению, лично мы не знакомы, но вот я очень рад, что вы сегодня нашли время виртуально поприсутствовать в нашей программе. Скажите, пожалуйста, вот жанр, в котором вы работаете, я когда послушал, мне показался лирический шансон, а потом я понял, что вы человек, который не привязывает себя к каким-то жанрам, что у вас на душе лежит, то вы и пишете, и поете, и так далее. И самое главное, что вы очень позитивный, светлый человек, как говорится, душа компании. Скажите, пожалуйста, сколько приблизительно песен вами написано?
7: Ну, я даже, честно говоря, и счета этого не знаю. Ну, готовых, будем так говорить, около 40. Ну, еще много текстов, много задумок, много лежит, как говорится.
6: В столе еще лежит. Да,
7: да, еще лежит. И в голове много крутится. Иногда что-то мешает. Иногда работаю, бросаю, потому что не получается. Ну, чисто творческая такая заморочка, если можно так выразиться.
6: Давайте сейчас мы сначала послушаем первую из ваших песен, а потом продолжим наше общение. Какая это будет песня?
7: Я думаю, это будет «Последний лист», одна из самых моих любимых и самых первых.
6: Угу. То есть такая ваша визитная карточка, да?
7: Ну, грубо говоря, да. Это у меня когда-то был юбилей, один из юбилеев. И вот у меня возникло вот такой вот текст в голове, мелодия, «Последний лист». Но он оказался не последний.
6: Ну, конечно.
7: Жизнь продолжается.
6: Я думаю, что еще много будет листопадов разных и ярких праздничных дней в вашей жизни светлых. Итак, слушаем «Последний лист» в исполнении нашего гостя на волнах «Радио ВОС».